0: китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: Сержант, это что еще? Мы уже审查大半天了。这驾驶丑是咋这么吓人呢？